0: Globster prezenta Fajlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Fajlander, un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio nella Russia futurista del 1920 con questo brano remasterizzato tratto da un cilindro di cera del collettivo Nicevoki, Manifesto.
2: Виданом по купону широкого потребления на скоро сколоченном гробу эпох. Позади плетута ковыляют, молча пережевывая слезы, седые старички, ветераны и инвалиды поэзии, шатая старческими, дрожащими, ослабленными членами, сзади шамкают ногами дерзкие из дерзких умершей поэзии, футуристы всех мастей, имажисты, экспрессионисты, группы, группки, группики. И у свежевырытой могилы стал мрачный кортеж смерти. И гулко, и тупо стучат влажные комья глины об осиновую крышку гроба эпох. Эфир впитывает звуки и поглощает, а жизнь, дающая солнце, льет свои живительные лучи на прекрасную трехмерного.
1: Andiamo in Germania, brano inedito del 2002 di Beats Circuits. Il titolo è Dubbing in Gaza.